Так чоу, бомба студи. Right, тавы как гаанда ги лаги ани, окей. Бомат мега гаанда вино мега уне там мата ул, окей. Окко мега дивала харида мега пронаус каранду уне. Рапатто, дабатто, нивай. Нангила сетте егуи, мальне егуи, нананда.